0: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах «Юск», чтобы сделать дом еще красивее. «Юск» 10 лет. Всегда рядом.
3: Лав Радио. Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060-1191-00.
4: Câte filtre aparențe, câte măști să port și azi. Doar să fiu și eu care-s tu.

уверовать в успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
1: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău, intră la noi pe site maxauto.md.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
3: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 90.